написано. Называется она «Осень». Написание написано. Лев Культурин написал один из крупнейших русских поэтов 20 века. Всего русский в своем сцене. Нескромное предложение. Поэзия есть высшая.